нашей Богородицы, и близко надежды молитвы, силы честных, настоящих до Христа, блистательства честных, небесных сил бесплотных, честного славного пророка, предвечий, Крестителя Иоанна, святых славных и святых апостолов, святых славных и доброповедных мучеников, преподобных и благоносных отец наших, и же святых отец наших и вселенских великих учителей и святителей, Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста-го, и же святых отца нашего Николая, архиепископа Мирлибийских чудотворца, святых равноапостольных Никодия и Кирилла, учителей Смоленских, святого равноапостольного великого князя Владимира и святых равноапостольных великих княгини российских Ольги, и же святых отец наших, святителей Михаила первого митрополита Киевского, первосвятителей московских сия России, Алексеион, Макария, Филиппа, Иова, Иоанна и Тихона, митрополитов московских, Филарета и Иннокентия, святых славных и добропобедных мучеников, святого славного великомученика, победоносца и чудотворца Георгия, святого великомученика и целителя Пантелеимона, святые великомученики Варвары, святых благоверных российских князей и страстотерцев Бориса, Глеба и Игоря, преподобных и богоносных отец наших Антония и Феодосия, Вечерских, Серафима Саровского и Чудотворца, преподобных и богоносных отца нашего Иова, игумена Почаевского и Чудотворца, преподобных и богоносных отец наших Сергия Никона и Губинов Радонежских и сия России чудотворцев, Михея и Дионисия, Максима Грека, Андрея и Иконописца, Варнавы и Всеманского, преподобных Кирилла и Марии и прочих радонежских чудотворцев, святого священномученика Вениамина, митрополита Санкт-Петербургского и с ним пострадавших и всех новомучеников российских, и святого апостола Анании, преподобного Романова, Капеца, святых и праведных благодетелей, святых и Майаны, и всех святых твоих, благоприятному сотвори молитву нашу, дай нам оставление всех грешений наших, покрой нас кровом, Твоею, отжени от нас всякого врага и супостата, умири нашу жизнь, Господи, помилуй нас и мир Твой, и спаси

пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши с нами и семей друг друга. И

Иисусе Христе Боже наш, благослови вы пять хлебов и пять тысяч насытивы, сам благослови и хлебы сия, пшеницу, вино и елей, и умножись я в ограде сем, в стране сей, в стране нашей, и во всем мире Твоем, и вкушающий от них освяти, яко Тыси благословляя и освящая всяческое, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым

нам, благословенная Дива, имя Господне, исповедуйтесь, Господи, яко благ, яко век.

блаженных и преснопамятных создателях святого храма сего, и о всех прежде почивших отцах и братьях, здесь лежащих и повсюду.

0: Orthodox Christianity for today's world. You are listening to Ancient Faith Radio.
1: Can a place and its creatures sense holiness? Can a single walk across a land bridge change everything? Journey to the windswept shores of Holy Island in the Island and St. Aidan, a beautifully written and illustrated chapter book that brings to life the first meeting between St. Aidan, known as the Apostle of Northumbria, and the Island of Lindisfarne. Discover how an island and its creatures are transformed by the presence of a saint. The Island and St. Aidan, now available at store.ancientfaith.com.
2: The epistle reading is taken from St. John's First Universal Letter, chapter 4, verses 12 through 19. No man has ever seen God. If we love one another, God abides in us, and his love is perfected in us. By this we know that we abide in him, and he in us, because he has given us of his own Spirit. And we have seen and testify that the Father has sent his Son as the Savior of the world. Whoever confesses that Jesus is the Son of God, God abides in him, and he in God. So we know and believe the love God has for us. God is love, and he who abides in love abides in God, and God abides in him. In this is love perfected with us, that we may have confidence for the day of judgment, because as he is, so are we in the world. There is no fear in love, but perfect love casts out fear. For fear has to do with punishment, and he who fears is not perfected in love. We love because he first loved us. The Gospel reading is taken from St. John, chapter 19, verses 25 through 27, and chapter 21, verses 24 and 25. At that time, standing by the cross of Jesus, were his mother and his mother's sister, Mary the wife of Clopas, and Mary Magdalene. When Jesus saw his mother and the disciple whom he loved standing near, he said to his mother, "Woman, behold your son." Then he said to the disciple, "Behold your mother." And from that hour the disciple took her to his own home. This is the disciple who is bearing witness to these things, and who has written these things, and we know that his testimony is true. But there are also many other things which Jesus did. Were every one of them to be written, I suppose that the world itself could not contain the books that would be written.
3: Гласа моим ко Господу возвращен, услышим от горы святые своя, аз услух и спах восстанье, но Господь заступит мя, не убоюсь от всем людей, у креста падающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой, яко Ты поразила сердца враждующими суе, зубы грешников сокрушила иси, Господне, и спасение на людях Твоим благословение Твое, аз услух и спах восстанье, ко Господь заступит мя. Господи, да не ярость Твоя обличишь мне, не же гнев Твоим накажешь мне, яко стрел Твоим дошел мне, утвердилась на мне руку Твою, не есть исцеление в плоти моей от лица гнева Твоего, не есть мира в костях моих от лица грех моих, яко беззаконие мое превзедоша главу мою, яко бремя тяжкое тяготеше на мне, восмердеша и согниша раны мои от лица безумия моего, пострадав слякохся до конца весь день седуя хожда, я колядвия моя наполнишься поруганий, не исцеления плоти моей, озлоблен бы их и смирихся до зела, в рыках от воздыхания сердца моего, Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое Тебе не утаися, сердце мое смятейся, оставимя сила моя, и свет очи мои, то не со мною, друзья мои, искренни мои, прямо мне приближься и старше, и ближний моя далече мне старше, и нужда все ищущие душу мою, и ищущие злая мне глаголоху суетная, и в сильный весь день поучахуся, аз же яко глух не слышит, и яко нем не терзаю уст своих, и бык яко человек не слыша, и не имею у всех своих обличения, яко на тебя, Господи, упала, Ты услышишь, и Господи, Боже мой, яко рек за никогда порадует меся врази мои, и внегда подвижаться ногам моим, на мя вели речи ваша, яко аз на раны готов, и болезнь моя предо мной есть выну, яко беззаконие мое аз возвещу, и побегуся о гресе моем,
4: Врази же мои живут и укрепишься паче мене, и умножишься ненавидящими без правды, восстающие, не злая возблагая, а благахами за негоня благостыню. Не оставь меня, Господи Божий мой, не отступи от меня, вонми в помощь мою, Господи, спасение моего. Не оставь меня, Господи Божий мой, не отступи от меня, вонми в помощь мою, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, к Тебе утренне возжида Тебе душа моя, коль множествую Тебе плоть моя в земле пусти непроходней и безводней. Так, а во святим явихся Тебе, видите силу Твою, славу Твою, яко лучшая милость Твоя паче живот, усне мои похвалите Тя. Так, а благословлю Тя в животе моем, а имени Твоим воздержу руцы мои, яко от тука и масти да исполнится душа моя, и усна моя радость и восхвалят Тя уста моя. Аще поминах Тя на постели моей, на утренних поучахся в Тя, яко был и помощник мой, в крови крилу Твоей возрадуйся, прельпе душа моя по Тебе, мне же прия десница Твоя, Тии же сует скаша душу мою, не идут преисподней земли, предадятся в руки оружия, части рисовом будут, царь же возвеселится, Бозе похвальцася, клянися им, яко заградишься уста глаголющих неправедная, на утренних поучахся в Тя, яко был и помощник мой, и в крови крилу Твоей возрадуйся, прельпе душа моя по Тебе, мне же прия десница Твоя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже, спасение моего, во дни возвах и в ночи пред Тобою, давните пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнися зол душа моя, живот на аду приближися, привменен бых с нисходящими в рог, бых, яко человек без помощи в мертвых слабой, яко язви не спящи в гробе, их же не помянулся к тому, и тие от руки Твоей отпиновения выше, положишь мя в рое преисподнем, в темных и синесмертней, на мне утвердися ярость Твоя, вся волны Твоя навила и синамя, удалилась из знаемых моих от мене, положишь мя мир за себе предан бых и не скажда, отче мои, изнемогости от нищеты, воззвав Тебе, Господи, весь день, воздев Тебе руцы мои, и да мертвыми творишь чудеса, или врачи воскресят и исповедаться Тебе, и да повесь то во гробе милость Твою истину Твою в погибели, и да познала будут во тьме чудеса Твои, правда Твоя в земли забвений, и аз к Тебе, Господи, воззвав и утро молитву моя предвориться, скую, Господи, отреющую душу мою, отвращающую лице Твое от меня, нищесть азы в труде от юности моя, вознежися, смирися из немогов, на мне придуша гневе Твои, устрашение Твое возмутиша мя, а выдоша мя, яко вода весь день, держаша мя вкупе, удалилась от меня друга и искреннего, и знаемых моих от страстей, Господи Боже, спасение моего, во дни воззвах и в ночи пред Тобою, давниди пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, благослови душе моя, Господа, и вся внутренняя моя, имя святое Его, благослови душе моя, Господа, не забывай всех воздаяний Его, очищающего все беззаконие Твоя, исцеляющего все недуги Твоя, избавляющего от истления живот Твой, венчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего во благих желания Твое, обновиться яко орля юность Твоя, творя милостыни Господи судьбу всем обидимым, сказав пути Свои Моисееве, сыновом Израилевым, хотение Своя, щедрый милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца прогневается, не же в век враждует, не по беззакониям нашим сотворил есть нам, не же по грехам нашим воздал есть нам, яко по высоте небес не от земли утвердил есть Господь милость Свою новоящихся Его, велико Отца и от Востоца от Запад, ударил есть от нас беззаконие наше, яко же щедрит Отец Сын и ущедрит Господь боящихся Его, яко то и позна создание наше, помяну, яко персий смы, человек, яко трава дни Его, яко цвет сильный, так и отцветит, яко дух пройдет в нем и не будет, и не познает того места своего, милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его творите я. Господь на небеси уготовил престол свой, царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильные крепости Его, творящие Слово Его, услышьте глас словес Его. Благословите Господа все силы Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа все дела Его, на всяком месте владычестве Его, благослови душе моя Господа, на всяком месте владычестве Его, благослови душе моя Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей, услыши мя правде Твоей, и не внидит суд с рабом Твоим, яко не оправдится при Тобой всяк живый, яко погна враг душу мою, смирили землю живот мой, посадил меня из темных яко мертвый века, и уны во мне дух мой, во мне смятися сердце мое, помяну дни древние, поучився во всех делях Твоих, творение кругу Твое поучався, воздишь Тебе рутся мои, душа моя, ко земля безводная Тебе. Скоро услыши меня, Господи, исчези дух мой, и отврати лица Твоего от меня, и уподоблюся нисходящим в ров. Слыша, но сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тебя упала. Скажи мне, Господи, путь вон же пойду, яко к Тебе взял душу мою. Изми меня от враг моих, Господи, к Тебе прибегу. Научи меня творить и волю Твою, яко Ты си Бог мой. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Имени Твоего ради, Господи, живиши меня. Правдою Твоей изведешь от печали душу мою. И милостью Твоей потребиши враги моя. И погубиши все остужающие души моей, яко аз раб Твой есть. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.